0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Существует множество свидетельств использования парфюмерии в Древнем Египте во время жертвоприношений богам. Именно здесь родилось искусство создания духов. Парфюмерия в Европу пришла только в XIV веке из исламского мира. Именно в Венгрии в 1370 году впервые рискнули изготовить духи на заказ королевы. Вода с запахом стала популярной по всему континенту. Эту эстафету во времена Ренессанса переняли итальянцы, а династия Медичи привезла парфюмерию во Францию, где ее использовали, чтобы скрыть запах немытого тела. В окрестностях французского города Грасса стали специально выращивать сорта цветов и растений для духов, превратив это в целое производство.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм, командатам почтения нету, к любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно.
3: Выбери радио.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25 8-903-991-76-25.
5: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79 8-983-580-33-79.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: В Доброцен идти пора.
1: Нужно срочно закупаться.
2: Едем в Доброцен! Ура!
1: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
0: Доброцен. Значит, можно купить больше.
3: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Музыка выше.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Каблук. Первые каблуки появились у восточных всадников в XII веке. Однако назвать их каблуками, в общем-то, было сложно. Это были некие нашлепки, которые служили для весьма практичных целей. Мужчины приколачивали их к туфлям, чтобы нога крепко держалась в стремени при скачке. Изобретение настоящего каблука произошло в XVII веке в Испании с легкой руки мастеров из города Кордовы. Они разработали структуру и конструкцию каблука, основными формами которого были скошенные внутрь и французские, стали посередине. В эпоху рококо каблук перебрался ближе к центру туфельки, тем самым как бы уменьшая ножку. Со временем форма каблука претерпела различные изменения. От высоких каблуков-рюмочек до широких квадратных, которые придумали специально для девушек, танцевавших твист. И, наконец, в 1950 году итальянский модельер Сальвадоро Феррагамо изобрел знаменитую шпильку. В качестве опоры для каблука он предложил длинный стальной стержень стиле.
1: Бытовые истории.

0: тому назад.
1: 14 июня в 1834 году в США запатентована наждачная бумага. В 1897 году в Российской империи законодательно запрещен воскресный труд. В 1909 году состоялось официальное открытие Кавказской ривьеры. В 1916 году в США установлен национальный праздник День флага.
0: Этот день тому назад.
2: Век коллективизации каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио очень эффективна, очень выгодна. Выбери радио.
5: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. 76-25.
6: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79.
7: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
9: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
8: «Анонимные алкоголики»
9: 8-951-346-50-72.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Идея изобретения термометра принадлежит немецкому физику Габриэлю Фаренгейту, который разработал измеритель на основе и с использованием спирта. Его шкала разделена на 180 градусов между точками замерзания и кипения воды. 32 градуса замерзания воды, 212 градусов кипения воды и 0 была основана на нагретости равной смеси воды, льда и соли. Также за основу этой знаковой системы взята температура человеческого тела. Фаренгейт демонстрировал термометр на спиртовой основе в 1709 году до открытия ртутного аналога, который оказался более точным. Известно, что ртуть расширяется или сжимается при повышении физической величины нагретости или падает. Вскоре после открытия Фаренгейта шведский астроном Андерс Цельсий озвучил свою шкалу, которая упоминается как Цельсия. Она делится на 100 градусов, отделяющих точку кипения и замерзания. Термин «Цельсия» был принят в 1948 году Международной конференцией по вопросам мер и весов, и масштаб является предпочтительным как датчик температуры для научных приложений, а также в большинстве стран мира, кроме Соединенных Штатов.
1: Бытовые истории.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В Чимае 16 часов 30 минут.
2: Реклама.
3: Солнце, пляж.
4: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
3: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
4: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Вы слушаете и... Хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
1: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.
6: Слушайте свежее.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм, к мандатам почтения нету, к любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
4: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79.
2: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Это неправда, что наручные часы изобрели специально для военнослужащих в годы Первой мировой войны. Однако достоверно то, что в эти годы число мужчин, которые носили наручные часы, возросло во много раз. Уже после войны наручные часы стали привычным атрибутом, по которому сверяли время. Однако в конце 19-го и начале 20-го веков любой живший в достатке мужчина делал это с помощью карманных часов на цепочке. Женщины в этом отношении были первопроходцами. Королева Елизавета I, например, имела маленькие часики, которые она в случае надобности могла носить на запястье. Но для участников Первой мировой войны определение времени становилось все более важной проблемой, особенно когда нужно было синхронизировать массовые выступления или артиллерийские обстрелы. Ошибка в несколько минут могла стоить многих жизней собственных солдат. Так появились часы, которые оставляли обе руки солдата свободными, то есть наручные часы. Они были удобны и для авиаторов. Так что карманные часы на солидной цепочке, можно сказать, канули в лету.
1: Бытовые истории.

0: жара!
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен! Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.
3: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: товарищи, век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник. В широкие массы...
1: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно.
3: Выбери радио.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. 76-25.
5: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79.
6: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
8: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
7: «Анонимные алкоголики»
8: 8-951-346-50-72.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
2: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
3: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
2: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первая газовая зажигалка, так называемая огниво Дёберейнера, была изобретена в 1823 году. А вот первая зажигалка с современным так называемым кремнем была создана после изобретения бароном Карлом Вельсбахом специального сплава в 1903 году в Австрии. Именно этот сплав является основой для изготовления кремней для зажигалок. Тогда кремневая зажигалка обрела конструкцию практически без изменений, дошедшую до наших дней. Специально зазубренное колесико высекает искру из кремня, а искра поджигает пропитанный бензином фитиль, либо выходящий из клапана газ. Развитие зажигалок было ускорено во время Первой мировой войны. Солдаты использовали спички, чтобы видеть дорогу в темноте, но интенсивная вспышка при зажигании выдавала их местоположение. Необходимость в огне без большой вспышки способствовали развитию индустрии зажигалок. Лидером производства кремневых зажигалок в это время стала родина специального сплава Австрия, а также Германия. Чуть позже зажигалки стали массово выпускаться по всему миру.
1: Бытовые истории.

0: Salut, sunt eu un haiduc și te rog iubirea.
1: На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
4: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79.
2: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Слово «махорка» многие из нас помнят по старым кинолентам, которые описывают события Первой мировой или Великой Отечественной войны. Однако мало кто догадывается, что махорка – это не обычный табак, а отдельный вид растений, который только относится к роду табака и семейству посленовых. Название «махорка» происходит от искаженного наименования известного в 18 веке голландского города Амерсфорд, который славился своей табачной продукцией. На европейский континент махорка попала вместе с табаком в 16 веке. Переселенцы в Новый Свет, которые занимались производством табачной продукции, не делили табак и махорку. Они воспринимали ее как одну из разновидностей одного и того же растения. На протяжении длительного периода времени махорка заменяла табак людям, имеющим небольшой достаток, так как ее стоимость была существенно ниже. В начале 18 века с легкой руки Петра I махорка распространилась на всю территорию России. Именно махорка была тем продуктом, который курили все. От обычного крестьянина и рабочего до светлейших князей. Но начиная с середины прошлого века, махорка уже окончательно утратила свою популярность, уступив место табаку.
1: Бытовые истории.

0: солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен, ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен, значит, можно купить больше.
3: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Новинка этой недели.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Yeah. Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как делают зеркала? В древние времена их делали из отполированного металла. Теперь зеркала делают из гладкого стекла со слоем металла сзади. Само стекло – это еще не зеркало. Отражение дает нам узкий слой серебра, а стекло только предохраняет его от царапин и повреждения. Во времена Древней Греции, Египта и Рима уже были маленькие карманные зеркальца, которые было удобно носить с собой. Их делали из круглой пластинки металла – меди, бронзы, серебра и золота. Первыми, кто догадался делать стеклянные зеркала со слоем ртути или олова, были венецианцы. К 1300 году они стали выпускать такие зеркала, а затем технология производства распространилась по всей Европе и миру. Такие зеркала мы используем и по сей день.
3: Свет мой, зеркало, скажи, мне всю правду покажи.
1: Бытовые истории.

0: в мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выхочет так испытать нас всех.
0: А у нас другая музыка.

0: набрать цен, идти пора.
1: Нужно срочно закупаться.
2: Едем набрать цен, ура!
1: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
0: Доброцен. Значит, можно купить больше.
3: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: За сталь, которая не ржавеет и не поддается коррозии, мы должны благодарить Гарри Брейли из английского города Шеффилда. В начале 20 века британские военные ломали голову над тем, из какого металла лучше всего производить оружие. Проблема была в том, что оружейные стволы под воздействием высоких температур и трения начали деформироваться. Металлурга Брейли попросили создать такой сплав, который мог бы выдержать воздействие высоких температур, химических элементов и так далее. Брейли стал проводить эксперименты, проверяя свойства различных сплавов, в том числе с высоким содержанием хрома. Согласно легенде, многие из опытов, по его мнению, закончились неудачей, и забракованные слитки оказались кучей металлолома. Однако позже Брейли заметил, что некоторые из них не поддались ржавчине. Таким образом, в 1913 году Брейли открыл секрет нержавеющей стали. В годы Первой мировой войны из нее изготавливали новые авиадвигатели, однако позже из нержавейки стали делать ложки, ножи, вилки, а также бесчисленное количество хирургических инструментов, без которых не обходится сейчас ни одна больница в мире.
1: Бытовые истории.

0: Три часа. Алтай. Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Абсент – это крепкий алкогольный напиток, настоянный на экстракте горькой полыни. Он известен человечеству уже более 3500 лет. Во времена Древнего Египта его использовали в медицине в качестве лекарства. Но следует сказать, что используемый египтянами древний напиток мало похож на современный. В те времена он представлял собой вино, которое какое-то время настаивали на листьях полыни. Происхождением своего названия абсент обязан греческому «абсентион», что переводится как «негодный для питья». Известный нам абсент по официальной версии был получен в 1792 году французом Пьером Ординером, жившим в маленькой швейцарской деревушке. В его оригинальный рецепт входили полынь, иссоп, анис, фенхель, мелисса, а также ромашка, кориандр, петрушка и шпинат. Напиток получился очень крепкий, около 70 градусов. Возможно, именно его крепость и сделала его популярным. Он использовался для лечения множества болезней, за что получил название «зеленая фея». С 19 века абсент завоевывает огромную популярность у людей искусства – поэтов, художников, актеров, литераторов. Этому способствуют распространяющиеся слухи о том, что он стимулирует и вдохновляет к творчеству. Но в 50-х годах 19 века систематическое употребление абсента стало сказываться на здоровье пьющих его людей. Впрочем, как любой алкоголь. Однако только абсент в начале 20 века попал под запрет во многих странах.
1: Бытовые истории.

слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: Реклама.
1: Это солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

Музыка жизни.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сегодня, наверное, каждый человек, работающий с бумагами, использует степлер, но мало кто знает историю его происхождения. Впервые подобие современного степлера было сделано на заказ для французского короля Людовика XV, который жил в XVIII веке. Скобы этого приспособления были украшены королевским знаком. С появлением все большего количества грамотных людей, умеющих работать с бумагами, потребность в степлере возрастала. Во второй половине XIX века Джорджу Магиллу был выдан первый патент на приспособление для скрепления листов из латуни. Вскоре он запатентовал еще одно подобное изобретение, предназначенное уже для скрепления бумажных листов. Первоначально в это устройство можно было вставить только одну скобу. Название степлера появилось значительно позже самого изобретения. До 1909 года все приспособления для сшивания бумаги назывались по названию фирмы, которая их выпускала, или просто скреплятелями. Модель, приближенную к современному механическому степлеру, выпустила фирма Swingline в конце 30-х годов 20-го столетия. Для того, чтобы заправить прибор скобами, достаточно было открыть его верхнюю крышку. Как мы делаем это и сейчас.
1: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Шприц, от немецкого слова, означающего «брызгать». Это общее название инструментов, применяемых в медицине, технике и кулинарии. При поднятии поршня шприца, если его игла помещена в сосуд с жидкостью, между ними и поверхностью создается вакуум. Туда устремляется жидкость из сосуда, поскольку на нее действует атмосферное давление. Несмотря на то, что внутривенные инъекции проводились с середины 17 века, шприц в том виде, в котором мы знаем его сейчас, был изобретен лишь в 1853 году, независимо друг от друга, французским хирургом Провасом и шотландским врачом Александром Вудом. Первые шприцы изготавливались из каучукового цилиндра, внутрь которого помещался хорошо подогнанный поршень из кожи и асбеста с торчащим наружу металлическим штырем. На другом конце цилиндра укреплялась полая игла. Так как цилиндр был непрозрачным, насечки для дозировки лекарства делались не на нем, а на металлическом штыре поршня. В 50-е годы прошлого столетия Артур Смит получил патент из США на одноразовые шприцы. Они изготавливались из стекла. А в 1956-м Колин Мёрдок, фармацевт из Новой Зеландии, изобрел и запатентовал пластиковый одноразовый шприц. В настоящее время многие изобретатели работают над реализацией идеи действительно одноразовых шприцев. То есть таких, которые было бы просто физически невозможно использовать дважды. Эта задача обусловлена борьбой с распространением ВИЧ и других инфекций.
1: Бытовые истории.

0: и жара!
1: В Доброцен идти пора!
2: Нужно срочно закупаться!
0: Едем в Доброцен! Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас!
1: Доброцен! Значит, можно купить больше!
3: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

Свет уходит за горизонт, а мне не хочется спать.

6 часов. Лучшие инструментальные хиты.

0: В нынешнем виде английскую булавку изобрел американский инженер Уолтер Хант в середине 19 века. Права на ее использование были спешно проданы за $400, чтобы оплатить долг Ханта в размере $15. Однако в те времена патент не всегда защищал изобретателя. Уже осенью того же года предприимчивый британец Чарльз Роулей запатентовал аналог булавки Ханта у себя на родине. Поэтому теперь во всем мире эту булавку называют английской. Она может быть элементом декоративных предметов туалета, броши, нагрудных знаков и так далее. Также укол булавкой способен снять судорогу мышцы. Некоторые пловцы прикрепляют булавку к плавкам при купании. В качестве панк-атрибутики булавки стали использоваться британскими и американскими исполнителями с 1970-х годов. Известно, что лидер панк-группы «Гражданская оборона» Егор Летов использовал булавки на черной рубашке в качестве украшения.
1: Бытовые истории.

спрашивали не раз, как все эти спрашивали, что такое перетяг. Для этого мы отвечаем, перетяг — это такой перетяг, который не эксплуатирует, куда, где живет.

0: Утренняя зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо. Теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад. 15 июня в 1667 году проведено первое в истории успешное переливание крови человеку. В 1885 году в России принят закон о запрещении ночной работы подростков и женщин. В 1916 году в воздух поднялся первый самолет «Боинг». В 1984 году день образования МЧС России.
3: Этот день тому назад.
4: Век активизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
5: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
6: Реклама на радио очень эффективна, очень выгодна. Выбери радио.
7: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
8: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79.
9: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
10: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
11: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
10: «Анонимные алкоголики»
11: 8-951-346-50-72.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
2: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
3: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
2: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

заряд позитива на целый день. Просыпайтесь. Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Оптическое волокно – это провод, сделанный из прозрачного материала, такого как пластик или стекло, который применяется для перемещения внутри себя света на основе технологии полного внутреннего отражения. На основе стекловолокна изготавливаются специальные кабели, которые применяются для осуществления оптиковолоконной связи на значительные расстояния. При этом скорость передачи данных в несколько раз превосходит таковую в обычной проводной связи. Также оптоволокно используется при производстве разных датчиков. Впервые принципы передачи света, аналогичные оптоволокну, были открыты во второй половине 19 века. Однако распространение эти технологии не получили ввиду недостаточного технического развития. Историю оптоволокна можно отсчитывать от первой половины 20 века. В 1934 году американцем Норманом Р. Френчем был получен первый патент на телефонную систему, собранную на основе оптических технологий. В указанной системе речевые сигналы передавались по стеклянным стержням при помощи света, а спустя еще 28 лет были разработаны фотодиод и полупроводниковый лазер, с помощью которых можно было передавать и принимать оптический сигнал. Сфера применения оптоволокна очень широка, но основным направлением являются телекоммуникации. С повсеместным внедрением оптоволокна существенно выросли и скорости передачи информации, которые сейчас достигают нескольких терабит в секунду.
1: Бытовые истории.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.